Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы HIT FM. 8 499 579

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и Окко. 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Опа!
14: Это надо видеть! Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Опа!
8: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хит FM. Реклама.
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач, работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
0: 16+. Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799. Хит FM.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк.
8: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: То, что я видел, будущее.
10: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Завтра в 9 вечера. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Кит FM. Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Момент для себя.

0: вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
1: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
2: Любимые герои.
3: Ух ты, пух ты.
2: И новые персонажи.
4: Гость, Невкеды.
2: Барбоскины. 15 лет вместе.
5: Ура!
2: В кино с 8 октября.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

Выходные в компании Радио Хит FM продолжаются. Буквально только что слушали с вами новинку Need That Love. Это Сэм Фелт и Аздис. Ритмично и хитово. Да и вообще, мне кажется, первый уикенд октября выдался очень приятным. 11.05 в Москве. Всем добрейшее утро. Здесь Илья Алексеев и немного имен тех, кто будет радовать нас хитами в ближайшие минуты. Maroon 5, Хьюгел и компания, Градус, а еще вот этот молодой человек. This is the weekend.

0: Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Что происходит?
8: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
9: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
9: Уже в кино.
11: 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Только что вместе с Maroon 5 путешествовали во времени, слушали их стопудовый хит 2004 года на радио Hit FM. Надо сказать, что и сейчас, в 2026-м, он звучит по-прежнему ярко и актуально. Кроме того, в ближайшие минуты здесь станет еще больше хитов. Обеспечат их BTS, Disturbed, Shakira и Burn Boy, Marshmello и Portugal The Man. Компания просто великолепная. И вот еще что.
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 8 градусов, ясно, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Далее днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, до 12 тепла. Вечером похолодает до 9 с плюсом, будет пасмурно, осадков не ожидаем.
2: Реклама. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Психолог, который привык решать все разговорами.
4: Ко мне можно с тревожностью.
3: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
5: Я псих, ты врач. Работаем.
3: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
1: 16+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Воскресенье на радио Хит ФМ сейчас в своей самой прекрасной фазе, но позвольте я напомню, что завтра хоть и начало новой рабочей недели, но это лайтовый понедельник с утра и до самого вечера. Здесь в прямом эфире Хит ФМ мы разыграем среди вас очень много реальных лайтовых денег. Чтобы ничего не пропустить и начать неделю хитово и выгодно, поставьте себе напоминалку, а теперь возвращаемся к музыке.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынков от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: jazz young.
1: What? I don't understand.
2: Итак, слушали только что Джейсона Дерула на радио Хит FM в 11:50 по Москве. Я заслушался. Мощнейшее продолжение уикенда. Ну а где Джейсон, там жарко, танцевально и весело всегда. Уже через 10 минут мы вместе с Андреем Беловым окунемся в атмосферу главного хитового чарта. В 12:00 по Москве все состоится, а я вернусь через час. Не теряйте.
3: Хит FM.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать, любить, гордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В Москве полдень.

Не успели оглянуться, как снова пролетела неделя и наступили долгожданные выходные. Они всегда непредсказуемые, в этом они очень похожи на наш главный хитовый чарт. Здесь все тоже происходит внезапно, и прямо сейчас мы готовы узнать, кто же смог попасть в список 20 самых горячих треков уходящей семидневки. Их выбирали вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого, мы заглянем в чарты других стран и континентов, и, конечно же, новая музыка тоже будет. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Мы начинаем. Главный хитовый чарт. И в самом старте нашего подъема мы с вами из топа кого-нибудь выбрасываем. Эта неделя исключением не станет, и сегодня из гонки за звание абсолютного хита выбывает работа, которая является одним из долгожителей. Это Тедди Свимс, Mr. Know It All. Ровно 21 неделю здесь парень пробыл, больших высот добивался, но сегодня, увы, на выход. А вот теперь давайте слушать лучших по итогам недели. В самом хвосте главного хитового чарта в этот раз мы находим новинку. Это Уоррен и Лоренс работой «Let Me Forget You».

Уорринер и Лорин, Let Me Forget You, это новенькие в главном хитовом чарте радио Хит FM, и сегодня это 20-е место. Мало про ребят известно, но то, что они в столь короткие сроки оказались в топе, говорит о многом. Все шансы на то, что скоро они будут выше, но успехи будем смотреть в будущем, а здесь и сейчас двигаем далее по нашей хит-лестнице и встречаем обладателей 19-й ступени. Сегодня здесь Энада и 54 Ультра. Talk to you.

FIFA Ultra с работой Talk to You. Сегодня спуск на 3 ступени, и теперь это 19 место. Какое-то время я думал, что умустворение в лидерах окажется, но хоть как-то должен был сказаться гиперуспех в соцсетях. Нет, у нас так не работает, у нас только голосование и только на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Иначе никак. Может быть, через неделю ситуация немного улучшится, ну а мы продолжаем изучать итоги этой недели и приступаем к изучению 18 места. Здесь неожиданный взлет. Алле Фарбен и Рене Миллер. Party Talk.

0: внезапный подъем и сразу на 2 пункта. Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk. Теперь это 18 место.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: bank.vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: Главный хитовый чарт. 17 место.

Клауса «Magnetic» в главном хитовом чарте. Сегодня работа просела еще на 3 ступени. Теперь это 17-я строчка, и кто знает, что будет через 7 дней. Успех каждого музыканта зависит от того, кто и как часто выпускает новинки. В этом случае все грустно, потому как на данный момент этот товарищ является носителем звания автор одного хита. Если тенденция сохранится, то даже эту работу забудут. Надеемся, что парень возьмет ситуацию под свой контроль и будет действовать. Мы же с вами делом заняты, слушаем лучших за неделю и прямо сейчас приступаем к изучению строчки под номером 16. На этой 7-дневке здесь расположились Бибирекс и Дэвид Гетта. Sad Girls.

0: Бибер Экс и Дэвид Гетта, их совместка Set Girls в главном хитовом чарте радио Hit FM. Сегодня они показали заметный подъем в плюс 3 и теперь закрепили за собой 16 место. Старик из Франции не сидит, сложа руки, и все творит и творит. На неделе выдал нам новинку под названием «Марио». Очередная танцевалка в стиле латино в нашем кармане. Для выходных подойдет в тему. Сохраняем для крутого вечера, а здесь двигаем далее и встречаем обладателей 15-й строчки. Теперь здесь проект Нептуника. What If.
1: 15-е место.

0: 13-м сегодня Нептуника. Вот if. За неделю взлет на 2 ступени. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после продолжим. Далеко не уходите.
1: Это главный хитовый чарт.
2: Реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-98-40-0+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
10: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
11: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
12: Любимые герои.
13: Ух ты, пух ты.
12: И новые персонажи.
14: Гвоздь, Невкеды.
12: Барбоскины. 15 лет вместе.
15: Ура!
12: В кино с 8 октября.
16: Категория 0+.
17: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
18: Hit FM.
19: Hit FM.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Это так, здесь мы подводим итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей, так зовут меня, а это обладатели 14-й строчки. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл.
0: 14-е место.

И снова, непонятно как, но получилось подняться. Трэп-мафия Хаус, мафия стайл в главном хитовом чарте радио Хит FM снова плюс один, и теперь это 14 место. Не знаю, что там за мафия такая, но после долгого спуска и на 15-й неделе присутствия в топе снова подняться, но даже не знаю. Впрочем, ваши предпочтения, дамы и господа, могут меняться и каждый день, и мы, кстати, это замечаем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжайте действовать и влияйте на итоги чарта, ну а здесь и сейчас давайте включать ускорение, потому как время у нас ограничено, а всех в полном объеме послушать не успеем. Следующие три строчки ровно за одну минуту. Поехали! На нашем счастливом 13-м месте сегодня обосновались Алок и Кали с работой «Dive Into Me». За неделю потеряли ровно позицию. Чуть более сильнее просел Алекс Уоррен и его Fever Dream. Сегодня минус 2 и 12 место. И больше вне первой десятки, да и вообще со званием падения недели Аве. Meet Me in the Dark. 7 на 11.

0: Один из самых заметных подъемов недели – Fastboy Music Sounds. За 7 дней взлет на 3 ступени теперь ровно по центру главного хитового чарта – на 10 месте. За последние 4 года ребята доказали, что не имея за плечами большого опыта, можно добиться больших высот. С каждым разом парни доказывают, что нет ничего невозможного, и в этот раз подтвердили статус хитмейкеров. Красавцы, иначе не скажешь. Ну и от итогов давайте плавно перейдем к новинкам. Тем более, время пришло.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Ну а новенькое сегодня — это прям настоящий танцевальный изумруд. Хоть про данного товарища мы ранее ничего и не знали. Зовут нашего героя Атале. Кто это или что это, мы понятия не имеем. Но тот факт, что умеет разогреть любую вечеринку, лично мы уже убедились. То же самое предлагаем сделать и вам. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта. Атале, Night Decide. Давайте

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Hit FM, а далее Night Decide.
1: Главный хитовый чарт. 9-е место.

Into the Sun снова спустился и теперь базируется на 9-м месте в главном хитовом чарте. На первом был, 14 недель уже в топе, но какие еще высшие позиции нужны? А может и нужны, и судьба музыканта в ваших руках. HitFM.ru и наше мобильное приложение Радио HitFM, именно там можно поддержать музыкантов. Действуйте, и через неделю мы узнаем новые итоги. Здесь же изучаем итоги недели, почти минувшей, слушаем обладателей 8-го места. Здесь теперь девушки из группы Cat's Eyes с работой Animal. За 7 дней плюс 3.

0: На восьмом на этой неделе Кэтсай работа «Animal». За неделю плюс 3 строчки. Прямо сейчас на радио Хит FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
10: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
15: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улица 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM. Главный хитовый чарт на радио Хит-ФМ.
0: Абсолютно верно, мы продолжаем изучать итоги недели в главном хитовом чарте. Белов Андрей с вами, на очереди 7-е место. Здесь по итогам голосования в этот раз оказался Дети. Take me there.
1: 7-е место.

третья в главном хитовом чарте. Работа называется «Take Me There», и за неделю она спустилась ровно на один пункт. Теперь это седьмая строчка нашего топа. Времени остается совсем мало, поэтому предлагаю прямо сейчас ускориться еще раз и еще три строчки промчать за одну минуту. На шестой сегодня поднялся Дивак и его «Slow Down». Один из лучших результатов на сегодня. Плюс три. Сдались. Еще неделю назад Мадонна и Мартин Гаррикс были на третьем, а сегодня спустились на пятое место. Bizarre.

0: хитовый чарт.
1: Как же круто, что у нас есть Джейсон Деруло. Ведь кто еще, если не он, сможет сделать из любой песни праздник? Да, имеется у него такой талант. С его помощью он уже покорил весь мир. В нашем топе тоже был на вершине и сейчас просто наслаждается моментом. Причем еще и в приятной компании. Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичико.
0: Третье место.

0: Доджа, Джейсон Дерул и Мелоди, Мичико. Сегодня музыканты замыкают тройку лучших. Прямо сейчас сделаем еще один полезный перерыв, и после о самом интересном. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: Переносимся в мировые чарты, изучаем тех, кого слушают в других странах и на других континентах. Самой слушабельной в мире на данный момент является работа Justin Timberlake.

более детально будем изучать лидера сводного топа Британии. Здесь на вершине работа Great Expectation. Это Сиена Спайра. Красиво и нежно. Давайте слушать.

0: Хитовый чарт на радио Hit FM.
1: Удивительно, но живем в такое время, когда везде и всюду слышим песни, созданные с помощью искусственного интеллекта. И по первости даже не определишь, но стоит только прислушаться, и сразу становится все понятно. Работа Rise Low от проекта Kimo Sounds тому в доказательство. Мы же, в свою очередь, выступаем за настоящее творчество. Но если вы так проголосовали, то мы не против. Сегодня данное мустворение остановилось в шаге от вершины.
0: Второе место.

0: Это Kimo Sounds в главном хитовом чарте по итогам голосования на этой неделе. Это вторая строчка. Лично я никогда бы и не подумал, что работа Rise Low практически вплотную приблизится к вершине. Зато с самого начала был уверен, что Shakira и Burna Boy смогут взять эту высоту. А тут еще и удержать ее второй раз подряд. За это снова, ребят, давайте поздравим и наградим золотом. Дай-дай.
1: Первое место.

по-прежнему летние. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. На этой неделе это опять первое место, но через 7 дней все может круто поменяться. Сайт hitfm.ru или наше мобильное приложение. Именно там можно повлиять на результаты нашего топа. Голосуйте всю неделю, и новые итоги на этом же месте и в это же время мы подведем ровно через 7 дней. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю

И снова всем большой привет, Илья Алексеев у микрофона, это радио Хит ФМ, и мы дружной компанией проводим эти выходные под любимую музыку. Несколько секунд назад слушали с вами мощную новинку от Майли Сайрус, но впереди у нас также огромное количество первоклассных хитов от Бритни Спирс, стопудовый, например, из 2003 года. Также услышим Temper City, а еще очень красивую песню исполнит Звонкий, но сначала Surfing the Giants на Хит ФМ.

0: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Бритни Спирс на радио Хит FM. 2003 год, ее стопудовый хит «Toxic», который точно вошел в историю своим звучанием, и в 2026-м звучит свежо. Что у нас впереди? Смотрите ли, расскажу совсем скоро, какие фильмы и сериалы посмотреть. Есть несколько классных идей. По хитмейкерам впереди Coldplay, Little Sims и Burna Boy, Warrener и The Bowsa. Но сначала...
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, ветер северный 1 метр в секунду. Далее днем ожидается такая же погода, преимущественно без осадков, до 12 тепла, вечером похолодает до 9 с плюсом, будет пасмурно, осадков не ожидаем.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Психолог, который привык решать все разговорами.
11: Ко мне можно с тревожностью.
10: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
12: Я псих, ты врач, работаем.
10: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
13: 16+. Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: На второй строке расположилась комедия «Следствие ведут овечки». Добросердечный английский пастух каждый вечер читал своему стаду детективные романы. Поэтому, когда фермера находят мертвым, выясняется, что животные все прекрасно понимали, и теперь овцы берутся расследовать убийство сами. Это уморительный и невероятно уютный детектив в эстетике Агаты Кристи, где привычные клише жанра показаны глазами парнокопытных сыщиков. За сценарий отвечает Крейг Мейзин, а роль пастуха исполнил Хью Джекман.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась большая семейная сага «К востоку от Эдема». Снят

сценарная по одноименному роману Джона Стейнбека. История семьи Траск и Гамильтон разворачивается в Калифорнии на рубеже 19 и 20 веков и переосмысляет библейскую историю Каина и Авеля. В центре сложные отношения нескольких поколений и харизматичная антигероиня в исполнении Флоренс Пью. Сериал обещает быть довольно близкой к книге-экранизации без переноса действия в современность. Кроме Пью, в главных ролях Кристофер Эбботт и Майк Фаст. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: пока в компании Радио Хит ФМ проходят ваши первые выходные октября, я хочу напомнить про Везде Хит, который можно поймать в эфире по будням. Хит угощает, обновляет, удивляет. Вы можете обновить гардероб, сменить парфюм, что-то вкусное получить и просто устроить себе настоящий праздник. Так что ловите Везде Хит не сейчас, по будням. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ. А пока новинка.
1: Naked и Portugal the Man. Some kind of high.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания.

0: Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: При отеках лимфомиазот.
0: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
7: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Кима Саундс на радио Хит ФМ только что в 13.49 по Москве. Уверена, ваш уикенд проходит именно так, как вы планировали, или даже лучше. Ну а чтобы вы всегда оставались в нашей хитовой компании, напомню про очень удобную опцию. Нас можно слушать также с помощью умных колонок. Просто скажите своей «Включи радио Хит ФМ», и она сразу же все это исполнит, потому что умная колонка по-другому не сможет. Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

14.05 в Москве. Буквально несколько секунд назад слушали с вами очень красивую новинку на радио Хит FM. Это Кал. Мы продолжаем проводить уикенд под самые улетные и мощные хиты. Привет всем огромные. Здесь Илья Алексеев. А что касается тех, кто будет исполнять хиты в эфире в ближайшие 10-15 минут, то это Лорен Вулф, Инна Баста и Майя Мишель, а еще Ариана Гранде через пару мгновений.

Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный.

0: Toyota Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
6: Уже в кино.
7: 18+.
8: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Лорен Вулф на радио Хит FM. Только что мы побывали, можно сказать, в 2008 году. Именно тогда был создан стопудовый хит No Stress. Лично я помню, как он разрывал танцполы, а звучание и слова актуальны и сейчас, в 2026-м. Стресс обмениваем на приятные переживания. Уверен, так все и получается. А продолжим очень скоро. Впереди Алок и Халид, Зерп и Уиз Халифа, Али Фарбин и Рене Миллер. И сначала вот кое-что вот интересное.
1: Погода на Хит FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Далее днем ожидается такая же погода, преимущественно без осадков, до 12 тепла. Вечером похолодает до 9 с плюсом, будет пасмурно, осадков не ждем.
1: Реклама.
2: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте тайрай.ру.
8: Сейчас же наш любимый сериал начнется.
9: Любимые герои.
10: Ух ты, пух ты.
9: И новые персонажи.
11: Гость, Невкеды.
9: Барбоскины. 15 лет вместе.
12: Ура!
9: В кино с 8 октября.
13: Категория 0+.
14: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Каждый уикенд особенный и приносит множество впечатлений, даже если он проходит просто лежа на диване. Но в компании Radio Hit FM вы точно, может быть, можете быть уверены, что ваше настроение в надежных руках. А ритмы, под которые проходят ваши выходные, будут максимально хитовыми. Кстати, для любителей стопудовых хитов, напомню, вы можете слушать их в любое удобное время. Для этого существуют онлайн-радиостанции «Стопудовый хит» с зарубежной музыкой и «Стопудовый хит» с русской музыкой на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении Radio Hit FM. И, конечно же, всегда возвращайтесь в основной эфир. Здесь, например, новинка на Hit FM. Зоя. Hold the horizon.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь

0: сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 77.

Рита Ора на радио Хит ФМ в 14:49 по Москве. Пока продолжается воскресенье, давайте также не забывать про грядущий лайтовый понедельник. Уже завтра с утра и до самого вечера мы разыграем очень много реальных лайтовых денег. Ничего не пропустите и начинайте неделю хитово и выгодно в компании радио Хит ФМ.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: шоу Hit FM.
1: Конечно, выходные не резиновые, но мы растягиваем их как можем, и в компании Радио Хит ФМ делать это можно еще и под любимую музыку. 15.05 в Москве, всем привет, Илья Алексеев у микрофона. Уже подготовил подборку шикарных хитов на ближайшие минуты. Там стопудовые с 2010 года, Trap Mafia House by India, а еще Switch Disco и Ella Henderson буквально через пару секунд.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка Фэд-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Что происходит?
6: Полиция опечатала здание.
5: Это пауки. Они на всех этажах.

0: не везде. Мы попали.
1: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
1: Уже в кино.
3: 18+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF7 на сайте HVLF.ru. 12+.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Кеша на радио Хит ФМ. Это всем нам большой привет из 2010 года. А сейчас возвращаемся в 2026 октябрь, воскресенье, 4 число. Хитов к этому времени стало намного больше, и совсем скоро мы продолжим их слушать. Ava Max, Fastboy, Kungs, имена знакомые, ритмы великолепные.
1: Погода на Хит ФМ.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Далее ожидается такая же погода, преимущественно без осадков, до 12 тепла. Вечером похолодает до 9 с плюсом, будет пасмурно, осадков не ждем.
2: Реклама.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
10: 12+. Психолог, который привык решать все разговорами.
11: Ко мне можно с тревожностью.
10: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
12: Я псих. Ты врач. Работаем.
10: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко. В новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
13: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Конечно же, мы продолжаем хитово проводить выходные, но в уме все равно держим начало очередной недели. И это скорее даже плюс, потому что у вас снова появится возможность поймать везде хит на радио Хит ФМ. Завтра и всю неделю по будням ловите его и получайте прекрасные хитовые подарки от косметики и парфюмерии до модной одежды. А пока возвращаемся к воскресенью. Кэтсай на Хит ФМ через пару секунд.

0: Реклама.
1: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность

0: Списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь

сохраним лес. Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер национальные проекты России. 12+.

Рэя на радио Хит ФМ в 15 часов и 51 минуту. Кстати, пока есть возможность, напомню, что нас можно слушать еще и в умных колонках везде, где бы вы ни находились. Говорите ей, включи радио Хит ФМ, она все включает. Пользуйтесь, а до финала часа успеем с вами послушать Минелли и The Second Voice.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

16:05 в Москве. Не так и много времени осталось у этого уикенда и воскресенья в частности. Но мы стараемся провести его на всю катушку. Это Радио Хит ФМ, здесь Илья Алексеев. Всем здравствуйте! Самое время озвучить имена артистов, которых мы с вами услышим в ближайшие 10-15 минут. Билли Айлиш, Джонас Блу и Малыви, Акмаль с очень красивой песней про любовь. Но сначала Альф Арбен и компания на Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь

0: своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер Национальные проекты России. 12+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: Уже в кино.
5: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Билли Айлиш на радио Hit FM Bad Guy. Ее работа 2019 года, которая моментально стала хитом стопудовым. Для себя только с удивлением постоянно обнаруживаю, что песне уже 7 лет. Вот так быстро летит время. 2026 год, октябрь, его первое воскресенье продолжаются. Впереди у нас Феликс Йен и Рэй Далтон, Эвелин Рокстон, Темпер Сити и многие другие, но сначала...
1: Погода на Hit FM.
0: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс

0: 12, облачно с прояснениями, безветренно. Далее вечером ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков, до 9 тепла. Завтра до 13 с плюсом, будет облачно, возможен небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Ой, сейчас же наш любимый сериал начнется.
8: Любимые герои.
9: Ух ты, пух ты.
8: И новые персонажи.
10: Гвоздь, нефтеды.
8: Барбоскины. 15 лет вместе.
11: Ура!
8: В кино с 8 октября.
12: Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT FM. 8-499-579-7799.

0: Конечно же, мы хватаемся за этот уикенд, насколько возможно, но грядущая неделя обещает быть прекрасной в компании Радио Хит FM. К примеру, уже завтра с 5 до 6 вечера по Москве играйте с Калашниковой в «Хит на вкус». Выиграйте ужин на двоих в ресторане «Steak It Easy» и возможность попробовать фирменный бургер «Хит Изи» с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для Радио Хит FM. Все подробности на hitfm.ru, а пока новинка.
1: The new hit. Сэмфелд и Аздис. Nick That Love.

0: Реклама.
1: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит»,

0: плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
6: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
8: Он угрожает уничтожить Землю.
9: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Сколько слышу эту песню, столько и пытаюсь понять, кто из них так заразительно смеется. Дэвид Гетта, Энн Мари и Койли Рэй на радио Хит ФМ в 16:49 по Москве. На этом я буду оставлять свое место у микрофона, но прежде напомню еще про лайтовый понедельник. Уже завтра, с утра и до самого вечера, мы снова будем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Поставьте себе напоминалку, чтобы ничего не пропустить. На этом пока что все. Оставляю вас в компании 100% хитов. Илья Алексеев был здесь и надолго не прощаюсь. Хит FM.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие Радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег. Лайтовые деньги в лайтовый понедельник. Только на Радио Хит ФМ. Подробнее на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки.
4: Они на всех этажах. Они везде.
3: Мы попали.
5: Арахнит.
3: Снимите это с меня!
5: Уже в кино.
6: 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
9: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval City на сайте haval.ru. 13+.
11: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
12: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Полный диск куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
1: Дорогой, а что это ты напеваешь?
0: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
1: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
0: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру.
4: 12+. Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
2: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфониазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, улон 11. Акты действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не понимаете?

0: адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
2: То, что я видел – будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
8: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Завтра в 9 вечера. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Магнит семейный» и «Магнит экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: «Арахнит».
5: Снимите это с меня!
6: Уже в кино.
7: 18+.
8: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Опа! Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
5: Телефон рекламы. Главной службы Хит FM 8 499 579 7.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит FM. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРМ 111-774-668-98-40, 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Слышишь?

0: Это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». Завтра в 9 вечера. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 9 часов.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: радио Hit FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

понедельник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: тренды. Считается, что узнать истинный характер человека можно лишь в стрессовых ситуациях. Однако американские ученые с этим не согласны. Они провели эксперимент на добровольцах, где специально создавали для них стрессовые ситуации и наблюдали, как меняются 5 основных личностных характеристик – экстраверсия, открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм. Оказалось, что под воздействием стресса у большинства людей показатели открытости, добросовестности, экстраверсии и доброжелательности снижаются, а вот уровень невротизма, наоборот, повышается. Например, если человек опоздал на собеседование из-за пробок на дорогах, то интервьюер увидит его уставшим и напряженным. Помимо этого, странная или резкая реакция человека в непривычной ситуации не всегда говорит о его характере. Возможно, сейчас он просто пытается справиться со стрессом, приспособившись к изменившимся обстоятельствам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Многие птицы отличаются не только красивым, но и весьма громким пением. И в мире пернатых появились два новых претендента на звание самых-самых. Ученые из Массачусетского университета сравнили голоса 123 видов птиц. Для измерения параметров исследователи использовали чувствительные шумомеры и лазерные дальномеры для гольфа, чтобы точно определить расстояние до птицы. Все были в равных условиях, как если бы слушатель стоял в метре от пернатого. В итоге выяснилось, что гологорлый звонарь и хохлатая кориама из Южной Америки кричат больше 120 дБ, а это сравнимо с рок-концертом или отбойным молотком. Впрочем, нынешний рекордсмен, белый звонарь, пока не сдается. Его крик в 125 дБ еще в 2019 году попал в Книгу рекордов, и пока битва за титул продолжается. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Дави «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. «Везде хит», «Везде хит». Каждый будний день на

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Стало модно в этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Пудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Timbaland и Кэрри Хилсон.
1: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: окружающая среда.
1: С каждым годом изменения климата становятся все более заметными. Недавно международная команда ученых выяснила, что леса по всей планете начали стремительно терять свою роль главного щита от глобального потепления. На фоне климатических изменений экосистемы теперь выдыхают углекислый газ быстрее, чем успевают его впитывать. Ранее ученые полагали, что увеличение концентрации СО2 в атмосфере исключительно стимулирует рост растений и помогает лесам эффективнее очищать воздух. Тем не менее, повышение средней температуры на планете и участившиеся засухи усиливают дыхание почв и запускают обратный процесс. Больше всего от этого страдают северные и полузасушливые экосистемы Евразии и Северной Америки. По словам ученых, в будущем некоторые из этих регионов могут полностью превратиться из поглотителей в источники выбросов, ускорив глобальное потепление. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».